По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.
0: Наше радио. Барановичи FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 3,7 метра в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 3,7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 3,7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 3,7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Баранович FM на 100.0.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 3,7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Баранническому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейском». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
2: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Пробная перепись населения Беларуси пройдет в октябре 2027 года. В связи с праздником города Барановичская весна 22 и 23 мая изменяется движение общественного транспорта. Об этом и другом подробней. Пробная перепись населения Беларуси пройдет в октябре 2027-го, сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. По ее словам, для этих целей избран Бобруйский район. Специалисты охватят 15 тысяч человек. Параллельно на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи. И каждый желающий сможет в следующем году протестировать соответствующее программное обеспечение. Инна Медведева напомнила, тестовая версия инициируется по решению Совета министров не позднее, чем за 2 года до старта основного мероприятия. Программа обязательно включает вопросы по демографическим, образовательным, экономическим, национально-этническим характеристикам, жилищным условиям и миграции населения. В Беларуси с 25 мая вводится ограничение нагрузок на республиканские автодороги с асфальтобетонным покрытием. Действовать будут по 31 августа 2026 года в дневное время с 11 до 20 часов включительно при температуре воздуха выше 25 градусов по Цельсию. В этот период допустимая максимальная нагрузка на одиночную ось транспортных средств не должна превышать 6 тонн. Введение сезонных ограничений в жаркую погоду направлено на сохранность дорожного полотна, которое под воздействием высоких температур и повышенных нагрузок становится более подверженным деформациям и разрушению. Правовой акт принят в соответствии с законом Республики Беларусь о дорожном движении. Постановлением также утвержден перечень транспортных средств и категорий перевозок, на которые временные ограничения не распространяются. Продолжаем выпуск. Учебный год стремительно подходит к концу, и самый волнительный этот период для тех, кто готовится шагнуть со школьного порога во взрослую жизнь. В Барановичах последний звонок прозвучит 23 мая. Однако торжество не ограничится привычной линейкой у стен родной «Альма-Матер». Главным украшением праздника станет выпускной вальс. Сейчас 11-классники усердно репетируют, чтобы в торжественный день все прошло безупречно. Ровно в полдень на открытой площадке у Ледового дворца закружится 490 пар, сообщила начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. По ее словам, такое массовое мероприятие обещает стать особенным событием, которое запомнится и самим ребятам, и их педагогам-родителям на долгие годы. В связи с предстоящим праздником города «Барановичская весна», который в текущем году развернется на площадке у Ледового дворца, движение общественного транспорта в северном микрорайоне полностью перекрывать не будут. Однако скорректируют время курсирования автобусов. 22 мая с 11:30 до часа 10 ночи маршрут номер 17 по

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 3,7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Игоренька ждет тебя.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
3: Акция «Время покупать» только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 3,7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-13-95.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Электронный больничный планируют внедрить в Беларуси в 2027 году. В Барановичах Северный обретает яркие штрихи. Микрорайон готовится встретить барановичскую весну. Об этом и другом подробнее. Минский выставочный центр готовится принять выставку «Белагро». Она пройдет со 2 по 6 июня. Форум традиционно собирает не только белорусских аграриев, работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и их зарубежных партнеров. География участников с каждым годом расширяется. Подготовлена и насыщенная деловая программа. В 2025 году в Беларусь приезжали страны Африки. В 2026 также будут представители. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, уже есть 540 заявок из 11 государств, в том числе Россия, Турция, Грузия, Оман и другие. Будут представлены 18 регионов Российской Федерации. 5 приедут со своими экспозициями. Беларусь покажет свои возможности агротуризма. Участники обсудят новые технологии в молочной отрасли. Аграрное образование не обойдется без конкурсов. Электронный больничный планируют внедрить в Беларуси в 2027 году. Об этом сообщил директор Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский. Он отметил, что в январе этого года была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию централизованная информационная система здравоохранения. Ее уникальность в том, что она объединяет в себя все имеющиеся учреждения, начиная от фельдшерско-акушерских пунктов и заканчивая республиканскими научно-практическими центрами. Эта система позволит облегчить жизнь рядового врача и упростить ряд административных процедур для пациента. Большой объем работы проводится совместно с Министерством труда. В 2027 уже можно будет получить практические результаты по электронному больничному, подчеркнул Алексей Щербинский. Микрорайон «Северный» обретает яркие штрихи. Именно эта часть Барановичи станет площадкой проведения главного события 2026-го – празднование 155-летия города. Особый вклад вносят коммунальщики. Специалисты службы озеленения, как и обещали, реализуют новые идеи и наполняют улицы торжественным оформлением. Обновленным убранством на проспекте Советском будут радовать габионы. По задумке ландшафтного архитектора службы озеленения ЖКХ Маргариты Шугала, верхнюю часть оформили сурфинии с крупными розовыми цветками. Здесь же появилась и помея зеленого и красного оттенков, которая летом будет красиво спускаться вниз. На нижних ярусах поселятся петунии, вербена и ромашкоподобный цветок. Продолжаем выпуск. Показать многогранность белорусской женщины через цветочные образы. В Барановичском регионе планируется оригинальный фестиваль. Его символично приурочат Году белорусской женщины. Инициатором креативного мероприятия выступил парк животных. Предполагается, что локации представят все желающие компании, предприятия и организации. Для этого необходимо отправить заявки на электронный адрес marketing@animalpark.by. Намечено масштабное событие на 4 июля, рассказала маркетолог парка животных Татьяна Гунько.
2: Это цветочный фестиваль. Называется «Белорусская женщина как цветок». И планируем мы его проводить 4 июля. Главная цель этого мероприятия – показать многогранность белорусской женщины через цветочный образ. Мы приглашаем все компании города Барановичи, Барановичского района и даже не только. Мы всех приглашаем принять участие и через вот этот цветочный, либо женский, либо совместить цветочно-женский образ, показать свой бренд, свою компанию, свой товар, услугу, профессию. Каждая компания выбирает локацию на территории парка. Мы позже предоставим план, схему. Выбирает цветок, который может быть ассоциируется с их компанией, может быть с товаром, может с услугой. Любые фантазии, любые нестандартные решения, идеи.
1: Атмосферу праздника и антураж создадут мастер-классы по флористике, плетению венков,

0: канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 3,7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Реклама.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества.

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, слесаря по КИП ИА, электромонтеров, ветеринарного врача, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата. Обращаться по телефону 48 99 38.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 3,7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг, хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Экспорт белорусских образовательных услуг в Шри-Ланку достиг 20 миллионов долларов, сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Кроме того, по итогам прошлого года более 10 тысяч белорусских туристов посетили островное государство, добавил глава МИД. В настоящее время между университетами двух стран заключено 10 соглашений о сотрудничестве. Одним из последних в первом квартале этого года был подписан меморандум о взаимопонимании между Полесским государственным университетом и университетом Келани. В свою очередь, министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки рассказал о планах поставлять в наше государство драгоценные камни для последующей обработки. Депутаты Палаты представителей 18-24 мая будут работать в избирательных округах. Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц. Информацию о графике приемов можно узнать на персональных сайтах депутатов и ресурсах районных исполнительных комитетов. Планируется разъяснить нормы документа об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений. В рамках единого дня информирования поговорить о трендах и новых направлениях развития туризма в стране. Проанализировать организацию торгового обслуживания на селе, в том числе в части создания условий для более активной реализации позиций отечественного производства. И о спорте. В Беларуси завершился 7-й тур чемпионата страны по хоккею на траве среди женских команд сезона 2025-2026. Барановичский текстильщик успешно провел две игры круга. На выезде соперником наших спортсменок стала команда «Сдюшор» ХК «Минск» РЦОП. Первая встреча завершилась со счетом 1-4. Голами отличились Ляйля Насибулина, Ульяна Пупко, Валерия Николаева и Анастасия Павловец. На следующий день разрыв со столичной дружиной стал еще более внушительным. Исход встречи 1-8 в пользу наших землячек. Мячи в ворота отправили Полина Щерба, Оксана Шашковская, Анастасия

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 3,7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Парламентская делегация Беларуси отправилась с визитом в Азербайджан. В Барановичах наметилась красивая свадебная статистика в преддверии 155-летия города. Об этом и другом подробней. По поручению президента парламентская делегация Беларуси сегодня направилась с визитом в Азербайджанскую республику по приглашению председателя Мили Маджилиса. В Баку состоится 13-я сессия Всемирного форума городов, проводимого под эгидой Организации Объединенных Наций. Также ожидаются встречи главы Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергиенко на высоком уровне. Предполагается обсуждение всего спектра двусторонних отношений, определение перспективных для реализации проектов межгосударственного партнерства, в том числе развитие межпарламентских связей. Сегодня на Первом информационном состоится премьера программы «В понедельник дойдет до Лукашенко», у которой нет аналогов на белорусском телевидении. Героями будут обычные люди, авторы роликов, взрывающих социальные сети. Новый проект как ревизия жалоб, обид, непридуманных историй, набравших миллионы просмотров. Каждую конкретную ситуацию разберут и покажут то, что внутри. Как подчеркнула пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, это дополнительный механизм, который многих может держать в тонусе. Первостепенная задача – докопаться до истины, рассказать о проблеме, ведь не всегда все однозначно. Во время работы журналисты изучают документы, записывают интервью с главными лицами, в том числе со второй стороной, посещают даже судебное заседание. Первую серию зрители увидят 18 мая на «Беларусь-1» сразу после «Панорамы». Продолжаем выпуск. В Барановичах с начала 2026-го зарегистрировали 199 новых семей. И на текущей неделе ожидается 200-я церемония. Преодоление круглого рубежа весьма символично в преддверии юбилейного торжества в честь 155-летия города. Как отметила заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович, с наступлением благоприятной погоды официально стартовал свадебный сезон. Традиционно молодожены заметно активизируются в весенние и летние месяцы. Самыми популярными датами для бракосочетаний в нынешнем году обещают стать числа 6 и 26 июня, а также 8 августа. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, дождь. Ветер северный с переходом на западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 14-16. Вечером и ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, дождь. Ветер северный с переходом на западный, 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 14-16. Вечером и ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Депутаты Палаты представителей Беларуси готовятся рассмотреть первый в стране кодекс о здравоохранении, рассказал председатель постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валерий Малашко. По его словам, документ призван стать не просто сводом правовых норм, а стимулом для модернизации системы. Особое внимание развитию частной медицины, внедрению страховых механизмов, синхронизации с актуальными задачами, поставленными на Всебелорусском народном собрании. При подготовке учтен опыт работы над кодексом об образовании, который менялся трижды. Это позволит избежать прежних ошибок и выстроить более устойчивую правовую базу. Новации должны стать драйвером в развитии отрасли. Театры-юбиляры на одной сцене, много джаза и танцевальный зрительный зал летнего амфитеатра. Фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске в 35-й раз соберет артистов и зрителей на одной площадке. Уже открыта полная билетная программа на все мероприятия форума. Театральная часть будет посвящена столетию главной академической драматической сцены Витебска – театра имени Якуба Колоса. Запланирован совместный проект вместе с московскими коллегами. Комфортно сделали и поездку до столицы Василькового феста. В направлении города на Двине в июле назначены дополнительные поезда. Пассажирам обещают особенные интерьеры вагонов, которые будут курсировать из Минска и Москвы. Продолжаем выпуск. Накануне вечером в Барановичах произошло ДТП, очевидцами которого стали жители Северного микрорайона. На пересечении проспекта Советский и улицы Жукова столкнулись два легковых авто. В одной из машин оказалась зажата пассажирка. Понадобилась помощь спасателей. Вызов на пульт дежурного ГРОЧС поступил 17 мая в 20 часов 17 минут. Работники МЧС, используя специальный инструмент, деблокировали пострадавшую и передали медикам. Женщина госпитализирована. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, дождь. Ветер северный с переходом на западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 14-16. Вечером и ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

0: Барановичи ФМ.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, дождь. Ветер северный с переходом на западный, 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 14-16. Вечером и ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
2: Реклама.
3: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу инженера по холодильному оборудованию, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога. По вопросу трудоустройства обращаться по телефону 48 99 38 или А1 8 029 393 96 64.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
2: Реклама.
3: Баранническому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр-дворник. Телефон 63-89-36.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяет удвоить товарооборот, заявил Александр Лукашенко. В Брестской области для мониторинга воздушных линий электропередач будут применять больше дронов. Об этом и другом подробней. Уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области позволяют удвоить товарооборот, который сейчас составляет около 1 миллиарда долларов. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором крупнейшего региона Урала Денисом Паслером, передает Белта. Объем взаимной торговли между партнерами в последние годы постоянно увеличивается. Если в 2021 цифра была чуть менее 500 миллионов долларов, то по итогам 2025 вплотную приблизилась к 930 миллионам. В российский регион поставляются преимущественно устройства на жидких кристаллах, лазеры, сыры и творог, изделия из черных металлов, косметика. В Брестской области до конца года все районные электрические сети планируют оснастить беспилотниками для обследования воздушных линий электропередачи, сообщает предприятие «Брестэнерго». Энергетики региона используют дроны с 2019-го. Сейчас у них 4 мультикомплекса, 3 из которых работают в службах высоковольтных РЭС Барановичей, Бреста и Пинска. В перспективе приобретение еще 29 аппаратов. Они помогают находить дефекты изоляции и проводов, что сложно сделать с земли. Особенно коптеры нужны там, куда специалистам тяжело добраться. На заболоченных участках, в труднопроходимых местах и на территориях, проходящих через сельхозугодья. Кроме того, беспилотники сокращают время и расходы на осмотры. Продолжаем выпуск. На территории Брещины за минувшие выходные произошло 2 пожара. Один из них случился в Барановичах. На пульт дежурного горотдела по чрезвычайным ситуациям в ночь с 16 на 17 мая поступило сообщение о возгорании в квартире жилого дома. По прибытии к месту вызова, улица Защитная, спасателями в помещении обнаружен погибший гражданин 1979 года рождения. Причины устанавливаются. Предупредить беду на ранней стадии способен автономный пожарный извещатель, подчеркнул инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью ГРОЧС Кирилл Санчук.
2: Уважаемые граждане, позаботьтесь о собственной безопасности. Чтобы предупредить огненные чрезвычайные ситуации и не стать их заложниками, соблюдайте правила пожарной безопасности. Не курите в постели, не выбрасывайте непотушенные спички и сигареты. Следите за исправностью электропроводки. Соблюдайте правила эксплуатации газового оборудования. Установите в домовладениях автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду. В случае пожара звоните в службу спасения по телефонным номерам 101 или 112.
1: К новостям компании. Барановичский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков. Кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Баранович FM.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, дождь. Ветер северный с переходом на западный, 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 14-16. Вечером и ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
1: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Саша Машкетова. Добрый день. Беларусь готова подставлять плечо российским регионам в нефтепереработке. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Для этого есть два модернизированных завода. Республика, в частности, также готова поставлять в Свердловскую область минеральные удобрения. В целом, с уходом западных компаний у Москвы и Минска открылись новые возможности по импортозамещению. Депутаты Палаты представителей 18-24 мая будут работать в избирательных округах. Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц. Информацию о графике приемов можно узнать на персональных сайтах депутатов и ресурсах районных исполнительных комитетов. Планируется разъяснить нормы документа об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений. В рамках единого дня информирования поговорить о трендах и новых направлениях развития туризма в стране. Проанализировать организацию торгового обслуживания на селе, в том числе в части создания условий для более активной реализации позиций отечественного производства. Показать многогранность белорусской женщины через цветочные образы. В Барановичском регионе планируется оригинальный фестиваль. Его символично приурочат Году белорусской женщины. Инициатором креативного мероприятия выступил парк животных. Предполагается, что локации представят все желающие компании, предприятия и организации. Для этого необходимо отправить заявки на электронный адрес marketing@animalpark.by. Намечено масштабное событие на 4 июля, рассказала маркетолог парка животных Татьяна Гунько.
2: Это цветочный фестиваль. Называется «Белорусская женщина как цветок», и планируем мы его проводить 4 июля. Вообще, главная цель этого мероприятия как раз-таки показать многогранность белорусской женщины через цветочный образ. Поэтому мы приглашаем все компании города Барановичи, Барановичского района и даже не только. Мы всех приглашаем принять участие и через вот этот цветочный, либо женский, либо совместить цветочно-женский образ, показать свой бренд, свою компанию, свой товар, услугу, профессию. Каждая компания выбирает какую-то локацию на территории парка. Мы позже предоставим план, схему. Выбирает цветок, который может быть ассоциируется с их компанией, может быть с товаром, может с услугой. Любые фантазии, любые нестандартные решения, идеи.
1: Атмосферу праздника и антураж создадут мастер-классы по флористике, плетению венков, созданию эко-косметики. Зрелищным станет показ одежды белорусских дизайнеров. Продолжаем выпуск. В Барановичах с начала 2026-го зарегистрировали 199 новых семей. И на текущей неделе ожидается 200-я церемония. Преодоление круглого рубежа весьма символично в преддверии юбилейного торжества в честь 155-летия города. Как отметила заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович, с наступлением благоприятной погоды официально стартовал свадебный сезон. Традиционно молодожены заметно активизируются в весенние и летние месяцы. Самыми популярными датами для бракосочетаний в нынешнем году обещают стать числа 6 и 26 июня, а также 8 августа. В связи с предстоящим праздником города «Барановичская весна», который в текущем году развернется на площадке у Ледового дворца, движение общественного транспорта в северном микрорайоне скорректируют. 22 мая с 11:30 до часа 10 ночи маршрут номер 17 пойдет с интервалом 15-29 минут. Кроме того, в 23:20 от остановочного пункта «Ледовый дворец» организуют доставку жителей и гостей в другие микрорайоны. Автобусы номер 3, 5, 6, 7, 12, 16 и 29.

Поставлен оранжевый уровень опасности. Так что ветровки пока далеко не прячьте. А хорошая новость в том, что это будет не кратковременный всплеск тепла. Температурный фон стабильно на 3-5 градусов превысит климатическую норму. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно, дождь. Ветер северный с переходом на западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

0: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Баранович FM.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и компас не поможет.

0: talk about.
1: Реклама. Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Акция «Время покупать» только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические.

0: Star.
1: Баранович FM новости.
2: В Барановичах 14:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь и Свердловская область наметили перспективное направление совместной работы на будущее. Учреждения здравоохранения Брещины получили 20 новых автомобилей, а один из них отправился в автопарк Барановичской центральной поликлиники. Об этом и другом подробнее. Благодаря совместной работе, поддержке на высшем уровне отношения Беларуси со Свердловской областью хорошо развиваются. Об этом по итогам встречи Александра Лукашенко сказал глава российского региона Денис Паслер. Он отметил, стороны существенно продвинулись в кооперации. Кроме того, во время разговора с президентом обсуждалась не только реализация уже имеющихся проектов, но и перспективное направление на будущее. Они связаны с машиностроением, сельским хозяйством, нефтепереработкой. Губернатор обратил внимание, что если Беларусь обычно занимала 5-7 место по объему торговли со Свердловской областью, то по результатам 2025 уже находится на 3-й позиции. Товарооборот почти на миллиард долларов. Данный рубеж планируется превысить в текущем году, заявил Денис Паслер. Организация здравоохранения первого региона пополнили 20 легковых автомобилей BelGS50. Торжественная церемония передачи состоялась 18 мая на площадке перед входом в мемориальный комплекс «Брестская крепость Герой» на фоне монумента «Звезда». Мероприятие открыл заместитель председателя облсполкома Виктор Рафалович. Он сообщил, на приобретение машин из областного бюджета выделено более 1 миллиона рублей. Обновление автопарков транспортными средствами позволит докторам быстрее приезжать на вызовы и сделать услуги доступнее для пациентов, нуждающихся в посещении на дому, отметил губернатор. Один из автомобилей медицинской помощи отправился в Барановичскую центральную поликлинику. Ключи из рук Виктора Рафаловича получила заместитель главного врача по медобслуживанию населения учреждения Татьяна Санчук. Это комфортный и надежный седан С-класса темно-синего цвета. На маршрут он выйдет с наступлением летнего периода. Продолжаем выпуск. Гречиху в Беларуси посеяли на половине отведенных площадей, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, на 18 мая яровыми культурами в стране освоено 2 миллиона 133 тысячи гектаров, что составляет 94% от плана. В Брестской области занято 417 тысяч гектаров или 101% от намеченного. Кроме того, на полях продолжается сев кукурузы, посадка картофеля и других овощей. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, дождь, ветер северный с переходом на западный 1-2 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM.
1: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, дождь, ветер северный с переходом на западный 1-2 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером и ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
1: Барановичи ФМ. Наше радио.
2: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Правительство скорректировало критерии аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Представители спорта Барановичского региона удостоены наград областного уровня. Об этом и другом подробнее. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал новое постановление, касающееся критериев и порядка аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, сообщает пресс-служба правительства. Основная задача изменений – улучшение оценки и аттестации учреждений, что позволит им предлагать более качественные услуги и развивать рынок. В обновленных правилах будут предусмотрены требования к материалам, кадровому составу и перечню лечебных услуг. Контроль за качеством воспитания детей, проходящих лечение в этих учреждениях, будет осуществляться управлением по образованию облсполкомов и Мингорсполкома. Кроме того, постановление обновляет реестр самих объектов. В новый список войдут только те локации, которые успешно прошли государственную аттестацию. На Брещине любят спорт и стараются, чтобы база для поддержания здорового образа жизни была лучшей в стране. Такое мнение выразил заместитель председателя Брестского облсполкома Виктор Рафалович во время чествования лучших работников физической культуры и спорта Брещины. По словам заместителя губернатора региона, в 2025-м спортсмены на официальных международных соревнованиях завоевали 35 медалей. 9 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых. «Впереди много побед, за плечами серьезный багаж и стремление к получению результатов», подчеркнул Виктор Рафалович. В городе над Бугом собрались представители спортивной общественности. За высокий профессионализм, добросовестный труд и личный вклад в развитие спорта отмечены жители Барановичского региона. Грамотой облсполкома, начальник отдела спорта Барановичского горсполкома Александр Цыганчук, а также специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по боксу имени Павлова и директор учреждения Ольга Новик. Вручены благодарности и грамоты заместителю директора по основной работе хоккейного клуба «Текстильщик» Илоне Цыганчук, заместителю директора по основной деятельности «Дюшор номер 3» Геннадию Герману, врачу спортивной медицины и диспансера спортивной медицины Наталье Мухе, тренеру-преподавателю по спорту хоккейного клуба Алексею Дробышу, тренеру-преподавателю «Дюшор номер 4» по плаванию Александру Полегошко. Удостоен награды инструктор-методист Барановичского районного физкультурно-спортивного клуба «Надежда» Дмитрий Лицкевич. В Беларуси появился еще один участок дороги, где скорость автомобилей контролируют камеры, фиксирующие среднюю скорость движения. Новый комплекс заработал на трассе Р-99 Барановичи-Волковыск пограничный Гродно. Речь идет об отрезке с 43 по 52 километр в Слонимском районе. Протяженность составляет около 9 километров. Система начала функционировать с 15 мая. Решение связано с аварийностью на этом участке. По данным ГАИ, за последние 5 лет здесь произошли ДТП, в которых погибли 2 человека, еще трое получили травмы. Дополнительным фактором риска называют возможное появление на проезжей части диких животных. При этом скоростной режим на трассе не изменился. Для легковых автомобилей, мотоциклов и автобусов 90 км в час. Для грузового транспорта 70. Система запоминает время въезда и выезда авто, после чего рассчитывает средний показатель движения. Если он превышает установленный лимит, водителю автоматически выписывается штраф. И о спорте. Турнир Барановичской городской организационной структуры «Динамо» по мини-футболу, посвященный 81-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоялся на базе «Дюш» по футболу городского футбольного клуба. После предварительных матчей во встрече за третье место со счетом 7-4 сотрудники отдела департамента охраны переиграли представителей РУВД. Вот финальная встреча до последних минут держала всех зрителей и игроков в напряжении. В упорной борьбе со счетом 2-0 сотрудники милиции ГУВД победили спасателей горрайотделов и второй год подряд завоевали чемпионский кубок. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Баранович FM.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр. Haven't you heard I'm the internet girl?

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

что мне останется тут на земле. Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов, я ищу тебя. Кажется, вечность тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой еще встретимся.

Одолжила неделям, у них не бывает возврата, ели. Они ели меня с аппетитом голодного утром на завтрак в теме. Ты же знаешь, я весь о тебе без другого нытья или прочего. Что же ты, дура, творишь, и какие еще тебе надо от нищего почести?

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, слесаря по КИП ИА, электромонтеров, ветеринарного врача, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата. Обращаться по телефону 48 99 38.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. В Беларуси планируют создать реестр производителей одежды для школьников. Международный день музеев отмечают 18 мая. Об этом и другом подробнее. Специальный реестр производителей школьной одежды планируют создать в Беларуси, сообщили в пресс-службе Госстандарта. Предполагается, что перечень сформируют на портале качество.бел. Прежде всего, данный ресурс будет полезен для родителей и учащихся, и Министерства образования. В список попадут изготовители, соответствующие определенным критериям. Форму проверят на соответствие требованиям безопасности и качества, устойчивости ткани к стиранию, сминаемости, образованию катышков. В зону внимания попадут и другие параметры. В Беларуси 18 мая отмечают Международный день музеев. Праздник был учрежден в 1977 году. Он напоминает о необходимости сохранять историческое наследие и делиться знаниями с будущими поколениями. На сегодня в нашей стране работает 160 музеев. На базе учреждений образования еще около 1500. Всего в фондах хранится более 3,5 миллионов экспонатов. К слову, одним из первых выставочных комплексов республики, экспозиция которого посвящена исключительно железнодорожной технике, стал музей в Барановичах. Для посетителей его открыли 14 декабря 1984-го. Новые форматы, интерактивность – все это делает объект местом притяжения для увлекательного времяпровождения как взрослых, так и детей. К другим новостям. Иногда задушевные посиделки со знакомой оборачиваются опустевшим банковским счетом. К сожалению, доверие алкоголь – опасная смесь, которой все чаще пользуются злоумышленники. Так, в Барановичский городской отдел внутренних дел поступило сообщение от 49-летнего жителя Минска о хищении денежных средств. Мужчина пояснил, что встретился с приятельницей во время совместного распития спиртных напитков. Женщина попросила у него мобильный телефон. Гражданка, получив доступ к устройству, перевела накопление заявителя на свою карту. Потерпевший обнаружил пропажу лишь спустя несколько недель. Общая сумма, которую фигурантка потратила на собственные нужды, превысила 5000 рублей. По факту возбуждено уголовное дело, рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей ГУВД Ольга Давидович.
2: Барановичский ГУВД напоминает гражданам несколько простых, но важных правил. Никогда не передавайте свой мобильный телефон посторонним и даже хорошо знакомым людям, если не можете контролировать их действия, особенно в состоянии алкогольного опьянения, когда бдительность снижена. Установите на телефон сложный пароль блокировки и дополнительную защиту для банковских приложений. Не храните пароли от интернет-банка в заметках на телефоне и тем более не записывайте их в контактах. Мошенники ищут именно такие подсказки. Регулярно проверяйте историю операций по счетам. Чем раньше вы заметите несанкционированное списание, тем быстрее сможете принять меры и обратиться в милицию. Помните, алкоголь расслабляет, а преступники этим пользуются. Застолье с малознакомыми или даже старыми приятелями – зона повышенного риска. Если вы обнаружили, что с вашего счета пропали деньги, немедленно обращайтесь в банк и в милицию по телефону 102.
1: С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
7: Чайо!

Да, может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Баранижскому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63 89 36.
4: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Повзли запутані дні, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все явно

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Реклама.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
7: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Для участия в выставке «Белагро-2026» подано рекордное количество заявок. Забег «Пульс моего города» состоится у Ледового дворца во время празднования Барановичской весны. Об этом и другом подробнее. По поручению президента делегация Беларуси под руководством председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергиенко находится с официальным визитом в Азербайджане. Парламентарии принимают участие в 13-й сессии Всемирного форума городов, проводимого под эгидой ООН. В программе встречи Игоря Сергиенко с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым, председателем Мили Меджлиса Сагибой Гафаровой. Предполагается обсуждение всего спектра двусторонних отношений, определение перспективных для реализации проектов межгосударственного партнерства. Уникальная площадка открывает возможности для содержательного диалога, обмена передовым опытом и выработки совместных задач, определяющих облик городов будущего. Приглашены 193 государства-члена ООН. В Минске завершается подготовка к 36-й международной специализированной выставке «Белагро-2026». Она начнет работу 2 июня. Организаторы уже получили 565 заявок от участников из 11 стран. В 2025-м было 545 представителей. Традиционно основу экспозиции составляют отечественные предприятия. Присоединятся российские коллеги. Значительный интерес представляют китайские производители. Впервые в 2026-м масштабные коллективные локации готовят Грузия и Оман. Также мероприятие поддержит компании из Турции, Вьетнама, Германии, Палестины, КНДР и Туниса. Ведутся переговоры с представителями Ганы, Азербайджана. Ключевыми событиями деловой программы станут международные форумы «Аграшо. Стратегия роста» и «Дни ритейла» в Минске. Продолжаем выпуск. Последний месяц весны – время, когда вокруг все расцветает и наполняется новыми красками и смыслами. Городские улицы обретают яркость. В Барановичах в этом сезоне на клумбах высадят порядка 20 тысяч цветов. Работники службы озеленения городского ЖКХ продолжают трудиться на разных локациях – от центральной площади до микрорайонов. Появилось более 8 тысяч пестрых растений, в планах еще порядка 12 тысяч. Колорит создают пеларгония, целозия, Гацания. Поздравить родной город со 155-летием. Высказать любовь и признательность месту, где живешь, предлагают весьма оригинальным способом. Присоединиться к забегу в честь юбилейного дня рождения. Стать частью марафона «Пульс моего города» могут жители Барановича и гости. Как рассказал руководитель физкультурно-спортивного клуба «Виктория» Павел Михальцов, не нужно быть профессионалом. Нет возрастных ограничений, не потребуется регистрация. Все, что нужно, прийти 23 мая в 11 часов к Ледовому дворцу. Стартовую арку установят на улице Жукова, по которой и проляжет дистанция. Новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу. Работников на производство, приемщиков, сдатчиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80163-599-524. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: В начале недели погоду в Беларуси определяет южный циклон и связанные с ним атмосферные контрастные фронты. Ожидаются дожди различной интенсивности от умеренных до сильных. Большая вероятность гроз. Во вторник атмосферными процессами продолжит управлять циклон, центр которого переместится на страны Балтии. Сохранится неустойчивая погода, большая вероятность локальных кратковременных осадков. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу инженера по холодильному оборудованию, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога. По вопросу трудоустройства обращаться по телефону 48 99 38 или А1 8 029 393 96 64.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
6: Барановичі FM. Радіо нашого города.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
4: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Екатерина Ярмолик. Добрый вечер. Благодаря совместной работе поддержки на высшем уровне отношения Беларуси со Свердловской областью хорошо развиваются. Об этом по итогам встречи Александра Лукашенко сказал глава российского региона Денис Паслер. Он отметил, стороны существенно продвинулись в кооперации. Кроме того, во время разговора с президентом обсуждалась не только реализация уже имеющихся проектов, но и перспективное направление на будущее. Они связаны с машиностроением, сельским хозяйством, нефтепереработкой. Губернатор обратил внимание, что если Беларусь обычно занимала 5-7 место по объему торговли со Свердловской областью, то по результатам 2025-го уже находится на 3-й позиции. Товарооборот почти на миллиард долларов. Данный рубеж планируется превысить в текущем году, заявил Денис Паслер. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал новое постановление, касающееся критериев и порядка аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, сообщает пресс-служба правительства. Основная задача изменений – улучшение оценки и аттестации учреждений, что позволит им предлагать более качественные услуги и развивать рынок. В обновленных правилах будут предусмотрены требования к материалам, кадровому составу и перечню лечебных услуг. Контроль за качеством воспитания детей, проходящих лечение в этих учреждениях, будет осуществляться управлением по образованию облсполкомов и Мингорсполкома. Кроме того, постановление обновляет реестр самих объектов. В новый список войдут только те локации, которые успешно прошли государственную аттестацию. Продолжаем выпуск. Организации здравоохранения Первого региона пополнили 20 легковых автомобилей BelGS50. Торжественная церемония передачи состоялась 18 мая на площадке перед входом в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» на фоне монумента «Звезда». Мероприятие открыл заместитель председателя облсполкома Виктор Рафалович. Он сообщил, на приобретение машин из областного бюджета выделено более 1 миллиона рублей. Обновление автопарков транспортными средствами позволит докторам быстрее приезжать на вызовы и сделать услуги доступнее для пациентов, нуждающихся в посещении на дому, отметил губернатор. Один из автомобилей медицинской помощи отправился в Барановичскую центральную поликлинику. Ключи из рук Виктора Рафаловича получила заместитель главного врача по медобслуживанию населения учреждения Татьяна Санчук. Это комфортный и надежный седан С-класса темно-синего цвета. На маршрут он выйдет с наступлением летнего периода. На Брещине любят спорт и стараются, чтобы база для поддержания здорового образа жизни была лучшей в стране. В 2025-м спортсмены на официальных международных соревнованиях завоевали 35 медалей. 9 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых. Впереди много побед, за плечами серьезный багаж и стремление к получению результатов. В городе над Бугом чествовали представителей спортивной общественности за высокий профессионализм, добросовестный труд и личный вклад в развитие спорта, отмечены жители Барановичского региона. Грамотой облсполкома, начальник отдела спорта Барановичского горосполкома Александр Цыганчук, а также специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по боксу имени Павлова и директор учреждения Ольга Новик. Вручены благодарности и грамоты заместителю директора по основной работе хоккейного клуба «Текстильщик» Илоне Цыганчук, заместителю директора по основной деятельности «Дюшор номер 3» Геннадию Герману, врачу спортивной медицины и диспансера спортивной медицины Наталье Мухе, тренеру-преподавателю по спорту хоккейного клуба Алексею Дробышу, тренеру-преподавателю «Дюшор номер 4» по плаванию Александру Полегошко. Удостоен награды инструктор-методист Барановичского районного физкультурно-спортивного клуба «Надежда» Дмитрий Лицкевич. К новостям компаний. Барановичский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков. Кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: пицца.
1: Наше радио. Барановичи ФМ.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: Ивановичи ФМ. Наше радио.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Барановичи ФМ.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Барановичи FM.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

Баранович FM на 100.0. Создавая себе идеал красоты, в ощущение полета, тепла, высоты. Если соединить, получаешься ты. Закрывая глаза, вижу сны про тебя, и причина ясна. Ты виною одна, что неделю уже я не похож на себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.